Ири пример, Эдмон Джук и Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
3: 8 706 866 77 88.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 24 градус жылы, күн ашық, кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте +24, күн аздап құбылмалы, кешкісін 22 градус жылы болады. Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта +26 градусты көрсетіп тұр. Алдағы афиш айдарынан әртестер дайындаған мәдени жаңалықтарды біле аласыз. Бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір. Дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Дастор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
6: Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Концерт, посвященный 20-летию группы Кешью. 20 солисток, главные хиты. Новая глава. Шоу мирового масштаба пройдет 29 мая на центральном стадионе Алматы. В Алматы пройдет Big Game Football Festival. 30 мая с 3 часов дня вас ждут специальные гости и шоу-программа. А с 9 вечера до 11 часов прямая трансляция финала Лиги Чемпионов. Встречаемся по адресу Гоголя 1Е. Алаш Прайд FC 123 Brave Combat Federation в Алматы. Захватывающие бои пройдут 31 мая в спорткомплексе имени Балуана Шалака. Начало в 18 часов. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана, и это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт — это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября — Астана, 16 сентября — Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты можно купить на сайте Ticketon.kz. Оплачивая покупку через Freedom Super App, вы получаете до 15% кэшбэка. Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
8: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
9: Аспан FM.
2: Махаббат туралы. Үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда 24 градус жылы, күн ашық, кешке 20 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 24, күн аздап құбылмалы, кешкісін 22 градус жылы болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.